0: Ich bin der Rick aus Oberschöbling ins Frühstück 4.
1: Привет! Меня зовут Виктор Глушков, и вы слушаете радио СРБ.